Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Исцеление больного водянкой. Иисус знал о замысле враждебно настроенной к нему иерусалимской знати. Поэтому он с апостолами возвратился в селение неподалеку от реки Иордан. Здесь Иисус проповедовал и лечил приходивших к нему больных. Однажды в субботу один из проживающих поблизости фарисеев пригласил Иисуса к себе домой на обед. Иисус согласился и, придя в дом фарисея, увидел, что собралось много народу. Среди гостей были законники, были также пришедшие без приглашения. Они стояли поодаль и наблюдали за трапезой. В толпе людей находился человек, больной водянкой. Этот человек услышал, что Иисус будет здесь, и пришел в надежде, что Он исцелит его. Иисус увидел больного человека, пожалел его и захотел ему помочь. Обратившись к фарисеям и законникам, Он спросил: «Позволительно ли исцелять в субботу?» Не получив ответа на свой вопрос, Иисус исцелил больного, после чего сказал: «Если ваш вол или осел упадет в яму в субботу, разве кто-нибудь из вас станет дожидаться окончания субботы, чтобы вытащить его из ямы?» Фарисеям и законникам нечего было возразить, ибо Иисус учил проявлять к людям не меньше милосердия, чем к животным. Быть может, им даже стало стыдно.

0: Иисус отправился учить в города и села, где до этого проповедовали и исцеляли 70 его учеников. В субботу он пошел молиться в синагогу. Там он увидел скорченную болезнью женщину. В течение 18 лет она не могла разогнуть спину. Иисус знал, как мучительно трудно этой женщине передвигаться. Подозвав ее к себе, он сказал: «Женщина, ты освобождаешься от своего недуга!» И возложил руки на ее спину. Женщина сразу же выпрямилась. Женщина была безмерно счастлива. Она вознесла хвалу Богу, благодаря Его за исцеление. Начальник синагоги был недоволен тем, что Иисус исцелил в субботу. «Для работы есть 6 дней в неделе», — сказал он. «Исцелять больных надо в эти дни, а не в субботу».
1: «Лицемер», — сказал Иисус, — «разве ты не отвязываешь свою скотину и не ведешь ее поить в субботу? Так почему же не освободить несчастную женщину от недуга, от которого она страдала 18 лет?» Слова Иисуса смутили его врагов. Им стало стыдно. Народ же радовался и славил Бога за его чудесные дела.

Иисус отвечает фарисеям. Однажды несколько фарисеев пришли к Иисусу и сказали: «Уходи из этих мест, ибо Ирод задумал убить тебя». Они надеялись, что Иисус испугается и уйдет из Иерусалима. Таким образом, они сумеют избавиться от него. Однако фарисеи просчитались. Иисус не испугался Ирода, как не боялся он и самых злейших врагов своих, правителей иудейских, ненавидевших его за то, что он обличал их в грехах и учил бедных. И сказал Иисус фарисеям: «Пойдите и скажите Ироду, что я буду исцелять больных сегодня и завтра и на третий день. Я должен трудиться сегодня, завтра и в последующий день, ибо не бывает того, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Затем Иисус напомнил, как расправлялись в Иерусалиме с пророками в прежние времена, и сказал, что на смерть Иисуса осудит не Ирод, а первосвященники и старейшины иудейские. Среди тех, кто следовал за Иисусом и слушал его, были всеми презираемые сборщики податей, мытари и другие грешники. Фарисеи и книжники именно это ставили Иисусу в вину. «Этот человек не только общается с грешниками, но даже ест вместе с ними», — говорили они. Иисус знал об этом и, обращаясь к народу, чаще всего говорил притчами. Однажды, увидев, что в толпе много женщин, Иисус рассказал притчу, которая помогла женщинам лучше понять его. «Какая женщина, имеющая 10 серебряных монет и потерявшая одну из них, не сделает все, чтобы найти ее? Она зажжет свечу и начнет тщательно подметать весь дом, пока не найдет пропажу. Найдя же, созовет соседей и друзей и скажет: „Порадуйтесь со мной, я нашла свою потерянную монету“. Так же и на небесах радуются каждому грешнику, обратившемуся к Богу», — сказал Иисус.

0: Зима. На улице лютовал мороз. Двери большого молитвенного дома часто открывались и закрывались. Взрослые дети торопливо заходили в зал. Все спешили занять места, и мало кто обращал внимание на маленькую девочку, стоявшую у входа. Она несколько раз порывалась войти в зал вместе с другими, но почему-то отступала назад. Переступая с ноги на ногу в больших стоптанных башмаках, она старалась плотнее закутаться в ветхую шаль. Взрослые всегда казались ей суровыми и сердитыми. Она боялась их, потому что они прогоняли ее от своих домов. Она не знала, почему люди так грубо относились к ней, но горький опыт научил ее быть осторожной. Вдруг перед девочкой остановился старик с большой белой бородой. Она съежилась и уже хотела было бежать, но он заговорил с ней приветливо. «Проходи в зал, девочка, не бойся». Она робко пошла за ним и остановилась посреди зала. Какая-то старушка поманила ее к себе и усадила рядом. Осмелев, девочка стала рассматривать помещение и людей. «Как здесь тепло!» Услышав пение, девочка подалась вперед и замерла. Ее большие черные глаза заблестели. Шаль сбилась с головы, и на лоб упала прядь черных кудрей. На щеках заиграл румянец. Пение всегда производило на нее необыкновенное впечатление. Она часто бегала по улицам за шарманщиком, чтобы послушать его песни. Но таких песен она, кажется, еще никогда не слышала. Ей вспоминалось что-то приятное и родное. Когда еще была жива мама, она тоже пела хорошие песни. Но это было уже так давно. Хор запел новый гимн. Девочке показалось, что она видит прекрасный сон. Потом вперед вышел уже знакомый дедушка. Открыл большую книгу и громко прочитал. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Старик говорил о том, что Иисус Христос любит детей. Он по-особенному заботится о вдовах и сиротах. Прийти к Нему значит поверить, что Он Бог и Спаситель. А довериться Ему как Отцу – это значит в молитве рассказать Богу все, что гнетет и мучит. И искренне поверить, что Он держит тебя в своей руке и не даст погибнуть. Девочка пристально смотрела на проповедника и так ясно вспомнила маму. Она тоже говорила, что Бог обещал заботиться о сиротах. Две крупные слезинки повисли на длинных ресницах девочки. Значит, Иисус знает, что у нее умерла мама. Знает, как ей плохо живется у дяди-пьяницы. Может ли она, бедная сирота, прийти к Иисусу? О, как хотелось бы ей уйти на небо и никогда, никогда не возвращаться на землю! Старушка, рядом с которой сидела девочка, обняла ее и что-то ласково шепнула на ухо. Но та ничего не расслышала. Когда все встали и запели, девочке стало стыдно за свои слезы. И почему она расплакалась среди чужих людей? Ведь мама говорила ей, что Бог любит детей и зовет их к себе. Но она забыла об этом, а сейчас услышала и расплакалась. Вдруг девочка вспомнила, что уже слишком поздно, и ей непременно попадет от дяди за то, что она так долго не приходила домой. Она бросилась к выходу. Ледяной ветер тут же ворвался под шаль, рванул за полы пальто и обдал морозом. Дрожа от холода, девочка побежала по темной мостовой. Ей не хотелось спешить, но мороз заставлял бежать. Так было теплее. У дяди тоже холодно и сыро. Он всегда пьяный и постоянно ругается. Но ей больше некуда идти. «О, если бы Иисус взял меня к себе на небо!» — подумала девочка, еще больше сжимаясь от холода. «Я хочу прийти к тебе, Иисус! Но как это сделать? Есть ли у тебя место для таких жалких, как я?» Девочка сильно хотела есть. С утра ей никто не дал ни кусочка хлеба. Она знала, что вечером тоже ничего не получит, потому что дядя будет пьяным, а тетя злой и ворчливой. Выбившись из сил, девочка присела на ступеньки какого-то дома. Здесь не так сильно дул ветер, но она все еще дрожала и от холода, и от голода, и от усталости. Вдруг на противоположной стороне улицы девочка увидела дедушку, который в этот вечер так много говорил о любви Христа. Ей захотелось рассказать ему о себе. Может, этот добрый человек чем-то поможет ей? Девочка бросилась через дорогу и вдруг совсем рядом услышала топот копыт. Растерявшись, она хотела побежать обратно, но поскользнулась и упала. «Берегись!» — раздался отчаянный крик. В одно мгновение девочка почувствовала сильный удар и, вскрикнув, потеряла сознание. Кучер резко остановил лошадей. Из саней поспешно вышла молодая женщина и заботливо наклонилась над ребенком. На снегу виднелись капли крови, а на голове девочки женщина обнаружила большую рану. «Она ударилась головой о мостовую», — прошептала дама и попросила кучера. «Помогите мне положить ее в сани и перевязать рану!» Через несколько минут сани остановились у красивого особняка. Швейцар занес девочку в дом, а кучер сразу же отправился за врачом. Пожилая горничная осторожно раздела девочку, помыла окоченевшие руки и ноги, поменяла повязку на голове.
1: «Какая же она худенькая, а руки как бы не обмороженные!» С сожалением приговаривала старушка. «Где это вы нашли ее, Мария Семеновна?»
0: Но та, словно не слышала горничную, и с тревогой смотрела в окно.

0: «Хорошо», — согласился доктор. «Покормите ее хорошо, и она быстро поправится».
1: Мария Семеновна поднесла глазам платочек. Всего 3 месяца назад она похоронила свою 8-летнюю дочь Нину. Сердечная рана была еще свежа, а незнакомка так напоминала умершую. Доктор, понимающе вздохнул и, решив, что пора уходить, заметил.
0: «Мне кажется, что сам Бог послал вам ее в утешение».
1: В этот момент девочка открыла глаза, непонимающим взглядом обвела комнату и снова закрыла глаза.
2: «Оставим ее в покое», — тихо сказал врач. «Она будет спать до утра. Завтра я зайду».
1: Утром горничная, заметно волнуясь, сказала.
2: «Знаете, что я хочу вам сказать, Мария Семеновна? Уже вчера я заметила, но боялась вас потревожить».
1: «Что-то случилось?»
2: «Да вот эта девочка очень похожа на Ниночку. Прямо диву даюсь».
1: Старушка прослезилась. Мария Семеновна обняла ее и поцеловала. «Идите, Анушка, к ней», — попросила она. «Может, что понадобится. Мне она тоже напоминает Ниночку». Год назад Мария Семеновна похоронила мужа и теперь так болезненно переживала смерть дочери. Она молилась и старалась утешаться Господом, который взял к себе ее любимое дитя. Но это было нелегко. Богатый дом казался ей могилой, и она уже хотела уехать кому-нибудь из родственников. Вчерашнее событие перевернуло все ее планы. Мария Семеновна на цыпочках вошла в комнату больной. Девочка лежала с открытыми глазами. Мария Семеновна также тихо вышла в соседнюю комнату и села за пианино. Полилась красивая музыка. Девочка встрепенулась. Ей показалось, что она уже где-то слышала подобное. Она не могла понять, где находится. Вспомнился вечер, когда старичок с белой бородой рассказывал про Иисуса. Вспомнилось красивое пение.
2: «Где я?» —
1: подумала девочка и стала рассматривать богато обставленную комнату.
2: «Наверное, Иисус взял меня к себе», — решила она. «Но где же мама? Почему она не приходит?»
1: В этот момент в комнату вошел доктор. Он ласково взял девочку за руку и спросил.
0: «Как тебя зовут?»
2: «Вера», —
1: тихо ответила она и испуганно прошептала.
2: «Пожалуйста, оставьте меня здесь. Скажите Иисусу, чтобы он не посылал меня к дяде. Здесь так хорошо. Как красиво играют ангелы».
1: Доктор удивленно поднял брови.
0: «А что, твой дядя плохо относился к тебе?»
1: Вера кивнула. Что-то вспомнив, она протянула руки и умоляюще проговорила.
2: «Не надо, не надо, не посылайте меня к нему. Я боюсь дядю, он всегда пьяный, и тетя тоже. Они бьют меня и ругают. Оставьте меня на небе. Иисус говорил, чтобы никто не мешал детям приходить к нему».
1: «Успокойся, Верочка», — обняла ее Мария Семеновна. «Иисус услышал твою просьбу». Мария Семеновна почувствовала, как трепетно бьется сердце девочки.
2: «Я не хочу возвращаться на землю. Там так холодно. И дядя такой злой».
1: Мария Семеновна вышла с доктором в другую комнату.
0: «Вы уверены, что девочка говорит правду?» — спросил доктор.
2: «Я не сомневаюсь. По всему видно, что ей жилось не сладко».
0: «Может, ее наказывали за упрямство и лень?»
2: «Не похоже. Вы заметили, как уверенно она говорит об Иисусе?
1: Она воспитывалась в христианском духе. Мне нравится эта девочка. Может, это ответ на мои молитвы, и мне нужно оставить ее у себя?» Мария Семеновна с трудом проглотила подкативший горлу ком.
0: «Давайте съездим к ее дяде и поговорим», –
1: оживился доктор. Мария Семеновна согласилась. Они без труда нашли неприглядное жилище старого каменщика. Дверь открыла пожилая неопрятная женщина. Ее муж, услыхав о племяннице, заявил, что всю ночь искал ее и не знает, куда она пропала. Заметив недоверие со стороны молодой госпожи, он стал говорить меньше. А когда доктор поинтересовался, за что они жестоко наказывали девочку, каменщик долго молчал. Потом сказал, что проучал ее за какие-то провинности, потому что

Он ее единственный родственник. Он признался, что Вера всегда была для них обузой, но они не могли выбросить ребенка на улицу. «Я думаю, вы не против избавиться от нее», — сказал доктор. «Эта дама хочет взять девочку на воспитание, но вы должны пообещать, что не будете искать ее и вмешиваться в ее жизнь». Дядя привстал. Он хотел было что-то возразить, но когда Мария Семеновна положила на стол несколько золотых монет, согласился на все условия. Пока Марии Семеновны не было, горничная покормила Верочку и стала объяснять, что это совсем не небо. Здесь живут обычные люди. Правда, это большая милость Божья, что Мария Семеновна увидела, как Верочку сбила лошадь и взяла ее в свой дом. Когда горничная сказала, что Мария Семеновна поехала с доктором к ее родным, Верочка сильно забеспокоилась. Ей казалось, что вот-вот придет пьяный дядя и с грубой бранью заберет ее домой. Она уткнулась лицом в подушку и заплакала. В это время вернулась Мария Семеновна. «Не плачь, родная!» — почувствовала Верочка нежное прикосновение ее рук. «Ты теперь всегда будешь жить здесь!» «Я хочу заменить тебе маму!» Мария Семеновна заплакала, а Верочка обвила ее шею худенькими ручонками, не зная, что сказать. Она и не мечтала о таком счастье. Горничная, глотая слезы, поспешно удалилась в свою комнату и преклонила колени. «Милосердный отец, ты на самом деле не забываешь сирот и вдов. Слава тебе!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. В начале третьей главы Павел говорит о том, как он послал в Фессалоники своего верного друга и сподвижника Тимофея. Апостол сообщает основную цель, ради которой он отправил Тимофея в Фессалоники. Давайте прочтем стихи со второго по четвертый. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». «Ибо мы тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Мы с вами помним, что служение Павла в Фессалониках было грубо прервано. Он был силой изгнан из этого города. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Апостол сам говорит, что он хотел бы возвратиться в Фессалоники, чтобы продолжить свое служение. Но обстоятельства не позволяли ему претворить свое желание в жизнь. Поэтому Павел направил к фессалоникийским верующим Тимофея, дабы никто из них не поколебался в предстоящих им скорбях. Здесь не идет речь о событиях великой скорби. Имеются в виду маленькие скорби, то есть трудности, лишения и невзгоды этой жизни. Более того, здесь апостол Павел утверждает, что все эти невзгоды и скорби неизбежно суждены нам всем. Мы с вами знаем, что в этом мире нам обязательно приходится проходить через жизненные трудности и испытания. В этом мире нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. Божье Слово совершенно ясно говорит нам об этом. Но главное — это чтобы посреди всех наших невзгод и скорбей мы сохраняли свою верность Господу. Ибо, как выясняется, сам Господь предназначил нам всем проходить через эти небольшие испытания. То есть все эти неприятности существуют именно для того, чтобы приближать нас к Богу. Они производят освящение в жизни верующего. Есть и другие отрывки Писания, которые несут ту же самую истину. Павел высказывает эту мысль в своем втором послании к Тимофею в 12 стихе 3 главы. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И здесь нет никаких «если». Они будут гонимы. Также мы могли бы прочесть отрывок из 4 главы 1 послания Петра, где апостол пишет. «Возлюбленные! Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». А еще мы можем вспомнить, что сам Господь говорил. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». «Я победил мир».
Дитя Божье может иметь покой в своей жизни только потому, что этот покой обретается во Христе. И нигде, кроме Него, мы не сможем обрести мир в церкви, мы не сможем найти мир в христианском служении. Мир обретается только в личности Иисуса Христа. А в окружающем нас мире мы будем иметь скорбь. Спаситель совершенно однозначно утверждает эту истину. В этом мире нет покоя, в этом мире царят одни лишь беды и несчастье. Но наш Господь победил мир, Его победа — это наша победа. Так что скорби предстоят всем нам, и нет способа уйти от них. Но в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих невзгод. Я уже много раз говорил вам, друзья мои, что тот факт, что вы являетесь верующими, вовсе не означает, что вам удастся избежать трудностей. Принять Христа вовсе не означает быть застрахованным от неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что некоторые страдания начинаются у нас после того, как мы становимся Божьими детьми, даже если до этого у нас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных невзгод. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако Христос также совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он будет вместе с нами во всех этих испытаниях, и что в конце концов мы достигнем тихой гавани. Любой корабль, на борту которого пребывает Господь, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Более того, я готов утверждать, что время, когда нам действительно нужно начинать беспокоиться, это когда над нами совершенно безоблачное небо, и все в нашей жизни идет абсолютно гладко. Именно в этом случае стоит представить вопрос об истинности нашего спасения. А если вы испытываете в этом мире лишения и невзгоды, и если вы сталкиваетесь с напастями, а трудности жизни обрушиваются на вас, это верный признак того, что вы Божье дитя. Именно так Бог учит нас полагаться на Него. Я вспоминаю один случай, о котором мне рассказал один мой знакомый. В одной церкви пастор попросил своих прихожан назвать свои самые любимые стихи из Писания. Один человек встал и сказал, что его любимый стих в Библии — это фраза «И было время». Все собравшиеся были изрядно озадачены таким выбором, поэтому пастор решился спросить, как эта фраза может являться самым любимым стихом? На это прихожанин ответил: «Когда у меня неприятности, я вспоминаю эту фразу. Она гласит, что нечто было и прошло, и я понимаю, что нынешнее время трудностей пройдет. Мои неприятности когда-нибудь закончатся». Друзья мои, Бог проведет нас через самые суровые жизненные бури. Однажды мы все будем навсегда избавлены от наших тревог и волнений. Как чудесно сознавать это! Конечно, этот человек не совсем правильно воспринимал данную библейскую фразу, однако его богословские взгляды были, несомненно, в совершенном согласии с тем, что говорит здесь апостол Павел. Далее давайте прочтем пятый стих. «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Искуситель, упоминаемый в этом стихе, — это никто иной, как сатана. Во второй главе Павел писал, что сам сатана помешал ему прийти к фессалоникийцам. А здесь Павел фактически говорит этим христианам: «Сатана делает свое дело и причиняет неприятности мне, поэтому я полагаю, что он оказывает свое воздействие и на всех вас». Еще одно предназначение страданий и скорбей — это проверка глубины и подлинности убеждений верующего. Есть множество истинных верующих,
но также есть немало лицемерных притворщиков. И одна вещь, которая безошибочно проявляет подлинность веры человека, это его способность переносить невзгоды посредством веры в Бога. Скорби раскрывают подлинных верующих, и именно по этому поводу радуется здесь апостол. Прочтем 6 и 7 стихи. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры». Павел с нетерпением ожидал вести от Тимофея, и ожидания не обманули апостола. Фессалоникийцы стойко переносили свои тяготы. Поэтому апостол, на долю которого также выпало немало невзгод, черпал радость и утешение в этих добрых вестях. Прочтем стихи с 8 по 10. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим? Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Фраза «теперь мы живы» означает, что весть о стойком перенесении фессалоникийцами всех их испытаний вселила радость и придала сил апостолу. Действительно, радость, как правило, ассоциируется у нас с жизнью, тогда как печали ассоциируются со смертью. Но вместе с тем, именно наши печали развивают в нас способность к радости. Павел хотел, чтобы фессалоникийцы узнали радость и знали, как нужно радоваться. Ибо в жизни христианина есть и должна быть радость. Даже посреди невзгод мы можем радоваться жизни. Хотя, друзья мои, сделать это удается далеко не всегда и не так уж легко. Но именно об этом писал апостол Петр в 12 и 13 стихах 4 главы своего первого послания. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Как христиане, мы не можем потерпеть неудачу. Даже если мы сталкиваемся с неприятностями, все они будут содействовать нашему конечному благу, и мы всегда можем быть уверены в этом. Далее прочтем стихи с 11 по 13. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Павел просил Бога преисполнить фессалоникийских верующих любовью. В этом послании любовь показана нам в действии. Павел называет это термином «труд любви». Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства. Это активный труд во благо другого человека. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. Причем любовь не является самоцелью. У нее есть своя конкретная задача — утвердить сердца непорочными во святыне. Конечной целью любви христиан друг к другу является то, чтобы в них выработался характер святости. Поэтому задумайтесь, друзья мои, если вас будут судить за то, что вы являетесь христианином, найдется ли у ваших обвинителей достаточно улик, чтобы подтвердить свои обвинения?
Однажды мы предстанем перед Христом, и Он будет судить наши дела. Это может ужаснуть вас. Но Он, кроме всего прочего, будет судить наш с вами характер, то есть нашу внутреннюю сущность, как верующих. Именно это будет определять, какие награды мы получим. Друзья мои, христиане, какой жизнью вы живете сегодня? Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на 13 стих, где апостол упоминает пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Я думаю, что ни один богослов не станет спорить, что в этом стихе подразумевается, что святые будут со Христом, когда Он придет на эту землю, чтобы основать свое царство. Но также из этого стиха, казалось бы, следует, что Господь наградит их только после того, когда придет на нашу землю, чтобы основать свое царство. Действительно, сказано, что Он утвердит сердца непорочными во святыне пред Богом и Отцом, именно во время Своего пришествия. Однако многие из нас верят, что верующие предстанут на суд Христа еще до наступления этого события. То есть мы верим, что когда Он заберет церковь из этого мира, наша планета вступит в период великой скорби. И только в конце этого периода великой скорби Господь придет, чтобы основать свое царство. Поэтому возникает совершенно естественный вопрос. Когда именно Господь должен будет представить нас непорочными во святыне пред Богом? То ли это случится сразу после того, как Он заберет свою церковь из этого мира, или же это произойдет уже после того, когда Он придет на землю, чтобы основать свое царство? Ответ на этот вопрос определяется нашим пониманием фразы «в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Есть различные греческие слова, которые имеют значение пришествия или появления. Первое слово — «эпифанио». Именно от этого греческого слова происходит богословский термин «эпифания» — «богоявление». Первое пришествие Христа являлось эпифанией. У нас в Библии этот термин переводится словом «явиться». В послании к Титу, в 11 стихе 2 главы, мы читаем: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Около 2000 лет назад Господь Иисус пришел в образе обычного человека, крошечного младенца из города Вифлеема. Это было явление нашего Господа. Это была Его эпифания. Слово «эпифанио» может быть использовано как в отношении Его первого прихода, так и в отношении Его следующего пришествия, когда Он заберет церковь и утвердит свое царство. То есть это слово подразумевает идею явления и физического присутствия Господа Иисуса Христа. Второе греческое слово «апокалипсис» означает проявление или демонстрацию чего-то скрытого прежде. Кстати, именно это греческое слово используется в названии книги Откровения. Едва ли можно назвать первое пришествие Иисуса Христа словом «апокалипсис», «откровение». Потому что когда Он родился в этом мире, Его истинная слава была скрыта человеческой плотью. Это было подобно тому, как сосредоточение Божьей славы в скинии Ветхого Завета находилось в святом святых, куда не мог входить никто, а только первосвященник. Завеса отделяла святое святых от остального храма. Когда Господь Иисус пришел в этот мир в первый раз, Его слава не была явлена миру, она была закрыта Его человеческой плотью. Однако, когда Он придет в этот мир вновь, Его слава будет сиять миру. Поэтому второе слово «апокалипсис» вполне относится к Его второму пришествию. Третье греческое слово — это слово «парусия». Буквально оно означает «присутствие» или «пребывание» рядом с чем-то. В нашей Библии термин «парусия» иногда переводится как «пришествие», но на самом деле
Это слово буквально означает «присутствие». Например, в 12 стихе 2 главы послания к филиппийцам мы читаем: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение». А в 19 стихе 2 главы 1 послания к фессалоникийцам это же слово переведено иначе. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Поэтому фраза «в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» говорит о том факте, что верующие окажутся перед лицом Господа Иисуса в тот самый момент, когда будут восхищены. Христос возьмет нас домой, к славе, в то место, которое Он приготовил для нас. Так что это пришествие, парусия, вовсе не относится к возвращению Господа со своими святыми для основания царства, но к нашему приходу на небеса, в присутствии Отца. Мы войдем в присутствие Господа Иисуса, и в то же самое время мы будем представлены непорочными во святыне пред Богом. Это и есть то, что апостол Павел называет термином «блаженное упование». Всеми людьми в этом мире движет надежда. Кто-то сказал, что нет лекарства, подобного надежде. Нет побуждающей силы более сильной и действенной, чем ожидание чего-то лучшего, предстоящего нам завтра. Любой человек опирается на какую-то надежду и не имеет в этой жизни иной поддержки. И какой чудесной и славной становится жизнь, когда мы служим живому и истинному Богу, ожидая с небес Его Сына, который утвердит сердца наши непорочными, во святыне пред Богом и Отцом нашим. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.